0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС. Начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
1: Доброе утро. Ну что там, у нас вторник. Вчера такой интересный был понедельник.
0: Да?
1: Что утром я, когда просыпалась от будильника, я думаю, суббота же. Ну почему будильник-то?
0: Так.
1: И вот я прям сейчас глаза закрыла и вспоминаю эту боль, когда я поняла, что сегодня только вторник.
0: А у меня было такое сегодня.
1: Ну вот это у меня.
0: Да вроде выходной. Нет.
1: У меня сегодня и было так.
0: Да.
1: Я просто вчера ударно очень
0: поработала. Я думаю, что у людей так же было, у многих.
1: Ой, не знаю.
0: Делитесь, рассказывайте,
1: ребят,
0: с какой ноги
1: вы встали. Да, мы с вами, мы понимаем всю вашу боль, но ничего не поделаешь, впереди рабочая неделя. И, конечно же, много классной музыки на радио НС.
0: Да, и много полезной информации вас впереди ждет, и игры с подарками, все для вас.
1: Ну, а еще есть у нас для вас очень теплая и особенная новость. В честь Дня защиты детей 1 июня, то есть следующий понедельник, мы приглашаем маленьких слушателей вместе с родителями к нам в гости прямо в студию Радио НС.
0: Да, представляете, можно будет заглянуть за кулисы эфира, пообщаться, сделать фотографии и просто классно провести время в атмосфере настоящего радио.
1: Ну, так что, если ваш ребенок давно хотел узнать, как рождаются любимые программы, кто говорит в микрофон по ту сторону приемника, это отличный шанс увидеть все своими глазами.
0: Поэтому, ребята, ждем от вас всего лишь сообщение по WhatsApp номеру 8775-106-201 с текстом «Буду 1 июня» и фамилия, имя, отчество ребенка и сопровождающего. В ответ вы получите сообщение подтверждения от нас.
1: В общем, ждем вас в гости 1 июня. Будет интересно, будет очень по-доброму. Ну и, конечно, в нашем сегодняшнем эфире тоже будет очень-очень хорошо.
0: Да, и вы можете, кстати, нарядиться, потому что у нас идет прямая трансляция прямо на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. На вас и на нас могут все желающие посмотреть.
1: Ну и прямо сейчас мы начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
0: Доброе утро!
2: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Как обычно, начинаем утро с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале «Радио НС». Там есть и песня, которую можно скачать, и голосовалка, и хэштег месяца май 2026, перейдя по которому найдете абсолютно все песни, которые мы уже послушали в этом месяце.
0: Да, и сегодня.
1: Ой, что-то интересненькое. Сегодня, да, мы слушаем прикольную песню, которая полгода назад буквально нашумела везде, где-то.

0: затрагивали.
1: Это первая песня такая в эфире радио НС, от которой на самом деле вот мы сидим друг на друга, смотрим и ждем подвоха. Хотя мы, конечно, ее переслушали.
0: Да. Один раз Ксения, второй раз я, и в третий раз мы вместе слушали эту песню.
1: Но все равно волнительно, потому что мы знаем оригинал.
0: И наш незабываемый корпоратив, девочки.
1: Да, поэтому голосуйте прямо сейчас в нашем телеграм-канале Радио НС. Качайте себе цензурную версию этой песни.
0: Адреналинчика мы хапнули, короче, с утра пораньше. Ну а мы, друзья, продолжаем с радостью эфира. И впереди я расскажу о том, что найден эффективный способ борьбы со старением. И какой это способ, не пропустите, интересно. Будет интересно.
2: Давай. На Радио МС.

0: 7:16 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу. Давай.
2: Спроси у Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Найден эффективный способ борьбы со старением.
1: Рассказывай.
0: Крем с ретинолом. Отличный, конечно, способ борьбы со старением. Но ученые из Эдит Коуэн Юниверсити заявили, что путешествия могут не только быть способом отдыха, но и замедлять процессы старения. Представляете? Новые места, физическая активность, социальные контакты и эмоциональная перезагрузка помогают, оказывается, организму лучше восстанавливаться и медленнее изнашиваться. Но эффект работает только если поездка приносит удовольствие, а не стресс. Так что отпуск — это теперь не просто пауза от работы, а почти омолаживающая процедура. Получается все логично. Чем больше у нас отпусков, тем моложе мы выглядим.
1: Да, и тем меньше у нас денег. Ты знаешь, как-то крем с ретинолом получается дешевле. Хоть отпуск — это и приятней.
0: Так, а то сейчас нам крема с ретинолом выдадут вместо зарплаты.
2: Спроси у Лимы.
1: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. На календаре 19 мая, вторник. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодняшний день проверит, умеете ли вы вовремя отпустить то, что больше не приносит вам пользы.
0: Тельцы, случайная деталь внезапно поможет вам сложить полную картину происходящего.
1: Близнецы, кто-то пытается удивить вас новостью, и ему это действительно удастся.
0: Раки, полезно на время выключить режим спасателя и заняться собственными желаниями.
1: Львы, окружающие будут считывать ваше настроение быстрее, чем вы успеете об этом что-то сказать.
0: Девы, сегодня лучше не спорить с обстоятельствами, они все равно ведут вас в нужную сторону.
1: Весы, неожиданный комплимент или знак внимания заметно поднимет вам настроение.
0: Скорпионы, день подходит для тихих побед, о которых не обязательно рассказывать вслух.
1: Стрельцы, желание резко все поменять может оказаться очень своевременным.
0: Козероги, сегодня стоит позволить себе чуть больше свободы, чем обычно.
1: Водолеи, ваша подача идеи окажется важнее самой идеи. Используйте харизму на максимум.
0: Рыбы, к вечеру появится ощущение, будто пазл наконец-то начал складываться правильно.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: что, ребята, мы продолжаем утреннее шоу-беш, и мы готовы уже объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 8-775-106-2011.
1: И сегодня мы у вас решили спросить, какое слово вы повторяете, ну, примерно раз 20 в день, а то, может быть, и больше, на работе.
0: Да.
1: И скажите это слово, не называя своей профессией. Напомню, материться в эфире нельзя.
0: Нельзя. Еще раз напомню, ваш WhatsApp номер, присылайте туда голосовые 8-775-106-2011.
2: На радио
1: МС. И уже через пару минут мы расскажем о том, как забрать два билетика на Рахат-фест.

0: чуть больше половины восьмого на часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И, конечно, как всегда в это время, мы готовы начать петь.
1: Да, у нас впереди игра, которая называется «Сейчас спою». И в ней вы можете, да, спеть свои любимые песни. Конечно же, получить два билетика на «Рахат Фест», который состоится 23 мая на Первомайских прудах.
0: Событие обещает быть классным, тем более, что там будет много известных нам с вами звезд, такие как Fly Project, Зивер, Райм, Белучи, The Queen и Крайм и Волшебник. Ну и много разных активностей, все это на территории Рахат Феста.
1: Да, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011. Нам нужны два участника.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: спою.
1: Ой, ну когда уже нам разрешат вот это вот сделать в эфире?
2: Да, никто и не запрещает как бы.
1: Но за билетики-то мы бороться не можем с тобой, Лима Бимурзина.
2: Это
1: зато
2: точно.
1: У нас есть классные девчонки, которые могут и будут бороться сегодня за два билетика на Рахат Фест.
2: Да, давайте скорее с ними знакомиться. Это давайте. Катя из Атрау. Катя, доброе утро.
1: Доброе утро, Катюш.
3: Доброе утро.
2: Привет, привет. И Мария.
4: Алло,
2: из Кукшетау. Мария, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Мария, девочки, что-то мы тебя плохо слышим.
2: Очень
1: что-то
2: плохо.
1: У тебя какие-то помехи, ты их, пожалуйста, устраняй, потому что так с нашими радиослушателями нельзя.
2: Ну, а я пока расскажу, что мы будем делать. Девчата, значит, поют свои любимые песни, а мы все дружненько переходим в наш телеграм-канал Радио НС. Кто не подписан, сразу же, пожалуйста, подпишитесь и ждите голосовалку, потому что именно ваши голоса сегодня помогут девчатам выяснить, кто из них пойдет на Рахат Фест, который состоится 23 мая на Первомайских прудах в Алматы.
1: Ну и, Екатерина, у нас была первая на рандоме, поэтому, Катюш, тебе после гонга сразу начинать.
5: По синему морю к зеленой земле плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете.
2: У нашего романтёнка Ромы появился конкурент.
1: Я тоже об этом подумала. Теперь у нас есть алматинский мамонтёнок и атарауский мамонтёнок.
2: Да, круто. Ну что, Мария, у тебя связь налажена? Мария у нас...
4: Да.
2: Все, давай, после гонга сразу же начинай.
6: Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Я

0: За жизнь без чайханы.
1: Вот именно. Что за жизнь без чайханы?
2: Мы, кстати, с Лимой Бемурзиной еще с утра просто ни кофе, ни чай не пили. Поэтому для нас это вообще особо актуальная песня.
3: Да, но самое главное, голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале «Радио НС». Побежали голосовать.
2: Побежали, и вместе с девчонками через песню буквально вернемся подводить итоги.

0: пою.
1: Друзья, кто не успел, скорее заходите в наш телеграм-канал Радио НС, подпишитесь и, конечно же, под последней голосовалкой оставьте свои голоса за наших девчонок, которые сегодня борются за два билетика на Рахат Фест.
2: Первая у нас была Екатерина из Атарау, она у нас была мамонтенком. Тут, кстати, первый мамонтенок в комментариях обижается, пишет: «Меня перепели». Рома, тебя не перепели, тебе вот пишут, что пару нашли, понимаешь?
1: У мамонтенка тоже. Одному скучно, а вдвоем будет веселее.
2: Да. Тем более вы в разных городах, так что не переживай.
1: И Мария из Кокшетау тоже пела свою любимую песню. Девчата, ку-ку.
3: Мы тут.
1: Отлично. Ну что, девчонки, вы обе находитесь совсем в других городах, а мероприятие состоится в Алмате. Давайте отдадим билеты тому, кто приедет в Алмату.
2: Ну, мы надеемся, девочки.
3: А давайте вам.
2: Ой, спасибо, это такая милашка.
1: Это очень мило, Катюш,
2: спасибо,
1: но
2: большое.
1: Нас
2: наругают.
1: Да, нас наругают. Ну что, останавливаем?
2: Да, давай останавливаем.
1: Остановили голосовалку и узнаем сейчас, кто из девчонок идет на Рахат Фест.
2: Так, ну что, проголосовало сегодня достаточно много человек, чуть меньше, чем 200, и разрыв, кстати, минимальный между нашими участницами. Угу. Сегодня со счетом 57-43 побеждает Мария из Кокшетау.
1: Мария,
3: ура!
1: Мы накрываем поляну, поздравляю, на чайханчик зови нас всех.
2: Да, и самое главное, мы ждем себя в Алматы 23 мая на Рахат Фест, и там будут классные звезды, там будем мы. Там будете вы, поэтому приезжай, конечно.
1: Класс. Ну, а Катенька, ты не расстраивайся, пиши нам еще и участвуй в наших других играх от Радио НС.
3: Договорились? Вы знаете, я очень рада, что получилось вообще принять участие, потому что весь год меня сыновья просили: мама, отправь заявку. Я отправила сегодня, и вот оно. Так что я уже счастлива.
1: Отлично.
2: Супер. Мальчишкам большой-большой привет. И если вдруг вы к 1 июня приедете в Алмату, приходите к нам в студию Радио НС в гости.
1: Да. Ну, а Мария, мы от тебя ждем кружочка. Там же в комментариях нашим радиослушателям, которые голосовали за тебя активненько, будет приятно получить от тебя слова благодарности. Ждем очень сильно.
2: Да, они уже пушуют там, вон пишут.
1: Уже пишут, да? Ну что, а мы тогда продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Спою. Разные мысли. Когда добиваются цели всеми правдами и неправдами, то неправд обычно бывает больше. Жернова.
4: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
5: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003000521031414 от 28 марта 2014 года.
6: Аскона сізді үйдек теді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-те.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
2: Восемь утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, впереди у нас много всего интересного. И в ближайшие минуты я вам расскажу о том, кому поступят большие деньги до конца мая 2026 года.
2: Ух ты! А также в этом часе послушаем код судьбы от Жазиры Сербаевой и ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну а тема сегодняшнего эфира – расскажите, пожалуйста, друзья, не называя свою профессию, какое слово вы повторяете 20 раз на работе? Будет интересно послушать.
3: Ну, а еще в этом часе мы разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. Там не 20, но 10 тысяч тенге накопилось на сегодняшний день. Будьте с нами, возможно, они сегодня достанутся именно вам.
3: Ну, а также не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Машем
3: мы вам машем, отправляем поцелуйчики.
2: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас расскажу, кому постукат большие деньги до конца мая 2026 года.
1: Интересно.
0: Важная помарочка – это, по мнению астрологов.
1: Так.
0: Единственное условие для их обретения – это вера в себя. Ну, короче, значит, астрологи рассказывают. Скорпионы. Скорпионы говорят, что не отказываются ни от чего, что им предлагают, и это уже хороший знак. Вы знаете, что достойны этого, и поэтому богатство само придет к вам. В вашем характере нет ничего, чтобы препятствовало притоку денег.
1: Вау.
0: Поэтому, если вы верите, что деньги ваши, они будут ваши.
1: Класс.
0: Второй знак зодиака – это стрельцы. Стрельцы должны перестать бояться денег. Трудно представить, что кто-то действительно боится денег, но когда говорят, что деньги – корень всех зол, ну, как-то трудно думать иначе. Угу. Поэтому, если теперь к вам это не относится, то, значит, вы усвоили свой урок и готовы притягивать деньги вместо страха и просто кайфовать.
1: Идите в свой страх.
0: Да. Ну и последний знак зодиака – Лима. Я с тобой дружу, потому что это рыбы.
1: Да ладно.
0: Да. Рыба – это такое? Тот человек, который притягивает деньги, и теперь с сегодняшнего дня вы это знаете.
1: Все.
0: Да. Во время лунного цикла в близнецах вы можете доверять своей интуиции. Достаточно быть уверенными в себе, чтобы сделать шаг, который в итоге значительно увеличит ваш банковский счет. В общем, полностью принимайте ситуации, и деньги потекут к вам рекой. Скорпионы, стрельцы и рыбы.
1: До конца мая, да?
0: Да, до конца мая. Много денег.
1: Так, кто мне там должен был? Скидывайте все свои долги. Все, у вас осталось несколько дней всего лишь до конца мая.
2: На радио МС.

0: 8 часов 16 минут в Казахстане, 19 мая, сегодня 2026 год и вторник. И чего нам ждать от сегодняшнего дня? Конечно же, нам расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, вторник, 19 мая. Луна в знаке Рак. Возможно, повышенная эмоциональность, чувствительность. Рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких. Заниматься сегодня суперважными делами не стоит, так как возможны эмоциональные качели, колебания настроений. Не стоит также выяснять отношения и много спорить. Возможны головные боли. Я желаю вам отличного дня, а также сохраняйте спокойствие за рулем.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш». И впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы обсуждаем, какое слово на работе вы говорите больше 20 раз в день. При этом важно не называть свою профессию и не материться.
0: Да, ну, нашу профессию вы знаете, но в день, даже можно сказать, не только во время работы, в день мы, наверное, по 20 раз точно произносим «Доброе утро».
3: Доброе утро.
0: Даже вечером. Да. Иногда, когда с тобой здороваются, у меня такая привычка. Доброе утро.
3: Ну нет, у меня еще, знаешь, какое специфическое слово есть по моей второй деятельности?
0: Так.
3: Круг или люкс? Глянец или мат?
0: Интересно. Вот, друзья, пожалуйста. И вы тоже угадывайте, что же такая, за такая профессия,
3: да,
0: у Ксении.
3: Те, кто не знает, давайте отгадывайте. Будет интересно.
0: Да, ну и ваши голосовые, конечно же, мы ждем по номеру 775-106-2011. Присылайте их. Ну и впереди в Нихабаре послушаем.
1: Шоу «Беш». «Беш». На Радио МС.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Ұйықтау барысында сіз теледидар көргеннен гөрі көп калория жағасыз.
4: Жарнама.
6: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
1: НС радиосында жарнама. 356-60-00.
8: У подруги, помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но нет, совсем не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну сейчас так захотела.

Зая с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука.

0: А ты живешь, не хабар.
1: Ты понимаешь, да, мы с тобой себе усложнили сегодня задачу. Нам придется отгадывать, с кем работают наши радиослушатели. Они сегодня присылают голосовые просто на невероятную тему.
2: Да, мы сегодня говорим о том, какие же вы слова очень часто повторяете на работе, не называя при этом свою профессию.
1: Да, погнали, первый голосовой к этому часу.
3: Доброе утро, радио. Нас постоянно слушает из города Астаны. Моя работа заключается в том, чтобы полностью координировать работу своего шефа, вникать во все процессы на работе. Когда шеф приходит, я начинаю короче. Ага. Вот. А со своими коллегами я часто употребляю фразу «товарищи». Вот эти два слова я часто употребляю. Всем удачного дня, пока-пока.
2: Если бы я не знала, что Мадьяр в Астане живет, я бы подумала, что он в мавзолее.
1: И самое главное, когда он говорит фразу «короче» слово, да, там идет уже вообще не короче, судя по всему.
2: Обычно, да.
1: Идем дальше.
4: Доброе утро, шоу-биш. Доброе утро, Казахстан.
1: Доброе.
4: Но если без матов, то чаще всего слова в моей профессии ежедневно это «здравствуйте», ну-ка, «до свидания», угу, «салямат», «васаолмс».
1: Спасибо, крайне
4: редких случаях «спасибо», «пожалуйста».
1: Ага.
4: Но самое часто повторяющее слово – это «тормозы». Как их много вокруг меня, ё-моё.
1: Что можно сказать и о вас, кстати.
2: Это
5: здравствуйте. Повторяю постоянно матершинные слова, поэтому нельзя в эфире это говорить.
1: Поэтому, да, спасибо. Промолчите, правильно. Спасибо большое.
2: Идем мы на... поняли.
0: С добрым утром, страна! Привет, шоу-беш!
1: Привет,
0: девушки, вы как всегда на высоте, знаете об этом.
1: Спасибо.
0: Я на работе по 20 раз только произношу фамилию.
1: Какую?
0: Звонок и тут же крики «Войтенко!»
2: Ой-ой-ой.
0: Надеюсь, он это слышит. Так что давайте всем добра.
2: Войтенко либо решала, либо главный косячник, я так понимаю.
1: Это точно. Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения.
2: Готовьтесь.
6: Я на работе говорю, когда пациентка ложится на кресло, я говорю, расслабьтесь, не думайте, что вы на кресле. Дышите, не мышите. Все, пока-пока.
2: Мне, кстати, весело. Вот оселены коллеги ни разу не говорили «расслабьтесь». Они мне обычно говорят «ниже».
1: Ниже. Поделись контактами, пожалуйста, своих. Ладно, идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
1: Доброе утро.
7: На своей работе слово «гусак» я могу раз 20 в день сказать. Угу. Угадайте, что за работа.
2: Ну, либо вы сантехник, либо вы гусей разводите. Ну, либо просто у вас это самое ругательное слово, что вы всех гусями называете.
1: Да-да-да. Идем дальше.
8: Доброе утро, доброе утро.
1: Доброе утро.
8: Самое частое слово, которое я употребляю на работе, согласно статье закона.
2: Такой милый голосок, да. Это либо юрист, закона, либо адвокат, либо судья.
1: Кто с вами там просто поспорит-то после такого голосочка? Все будут за. Так, идем дальше.
9: Доброе утро, Казахстан.
1: Доброе.
9: Я эти слова более 20 лет повторяю.
2: Ну-ка.
9: Эти слова. Каска райда, каска гей. Что в переводе, наденьте каску. Рахмет.
2: Ну, это настройки, все понятно, да. Видимо, сотрудник службы безопасности, что на стройку без каски нельзя.
1: Каска. Ладно, идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
10: Всем привет.
1: Доброе утро.
10: Мою профессию, скорее всего, сразу все поймут.
2: Ну-ка.
10: Больше всего на работе мы повторяем всегда конверсия, NPS.
2: Таргетологи-маркетологи.
1: Ой, что-то на
2: ум. Вот это второе слово я не знаю, а первая конверсия, это я знаю. Это,
1: как
2: наверное,
1: будто
2: таргетологи-маркетологи.
1: Нет?
2: Ну, не знаю, мне кажется, по рекламе, вот, ребятки.
1: Прикольно. Идем дальше.
11: Есть доброе время. Утро, девочки.
1: Привет.
11: Доброе утро, страна.
1: Доброе.
11: Всем хорошего настроения.
1: Спасибо.
11: Я повторяю, наверное, раз 50 в день. Поставьте подпись согласно вашего удостоверения.
1: Угу.
11: Проверьте данные. Вот угадайте, где же я работаю?
1: Ксения, услышав это голосовое сообщение, из другого кабинета крикнула «в банке», а мне послышалось «в бане».
2: Ну, может быть,
1: было весело.
2: Либо в ЦОНе, потому что в ЦОНе и баня постоянно, и парилка вот это вот, и все остальное.
1: Да-да-да, идем дальше.
12: Доброе утро, Радио НС.
1: Доброе.
2: Доброе утро.
12: Привет из Октавы. Про профессию, так я поняла, не нужно ничего говорить.
2: Нет.
12: Единственное, скажу, что у нас открытое пространство.
1: Угу.
12: И больше 20 раз в день я произношу «Боже мой» или «Господи». Как думаете, где я работаю? Всем хорошего дня.
2: Но, судя по этому описанию, это не церковь, а вот то, что после нас ожидает. Я не буду такие мрачные слова говорить в эфире. Но, да. Блин, простите за мой сарказм, но по описанию я бы подумала именно так.
1: Ага. За эфиром скажешь, что-то я не особо поняла, к чему ты клонишь.
2: Все-все.
1: Угу, идем дальше.
13: Доброе утро, Радио НС.
1: Доброе.
13: Мне на работе каждые 10-15 минут, даже иногда чаще, приходится повторять слово «приедут».
1: Приедут.
13: Вот, догадайтесь.
1: Очень интересно.
13: Приедут. Я работаю.
1: И самое интересное, что после последовало следующее сообщение. Всем хорошего дня, мне пора уходить.
2: А,
1: видимо,
2: да?
1: Приедут. Все-таки.
2: Ты знаешь, мне кажется, человек у меня в детейлинге работает. Потому что к 10 надо быть на работе, как раз потому что там приедут.
1: Ответственный тогда сотрудник.
2: Да.
1: Ну а мы, друзья, продолжаем эфир, а вы присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часе обязательно послушаем.
14: Нехабар, родной. А ты же видишь, нехабар.
15: Нехабар.
2: Ну и далеко не расходимся, скоро расскажем, как забрать 20 литров бензина.

0: Ну что, ребятки, кому 20 литров бензина? Просто за три вопросика. Все это вполне возможно.
1: Да, и нужно будет побороться. Нам нужны два участника и ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
1: Ну и, как вы догадались, впереди игра «Питстоп». Ждем вас.
2: На радио МС. Разные мысли. Хочешь обеспеченного мужчину? Возьми и обеспечь. Реклама. Мамрая

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина есть у нас, и есть, конечно же, желающие забрать это топливо.
3: Давайте скорее с ними знакомиться. Это Тахир из Астаны. Тахир, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Привет, привет, Юлжас.
4: Бешеного утра всем.
3: Взаимно. Юлжас из Астаны. Юлжас, доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе.
3: Ну
5: доброе
3: что,
5: утро, радио.
3: Столичные парни сегодня у нас с нами играют. И такой небольшой вопросик вам, ребята. Вот если бы у вас сейчас был полный бак бензина, куда бы вы уехали?
2: Угу. Тахир, куда бы ты уехал?
4: Да никуда бы не уехал, нехай стоит.
3: Да? Ну, потому что в Астане погода хорошая, наверное.
2: Скучный! Я, кстати, знаю этого Тахира. Это наш комментатор в чате, вот под голосовалкой, подчас спою. Там он такой легкий на подъем, а тут, смотри-ка, никуда бы он не поехал с полным баком бензина.
3: Зажрал, девочки-мальчики. Подождите.
5: Ну, я бы к вам бы в гости съездил.
2: Вот,
5: да.
2: Другое дело. Красавчик, правильно, Алматушка тебя ждет. У нас хоть и не так тепло пока еще, как в Астане, но, поверьте, будет скоро тоже кайфово.
3: Да, ну а теперь давайте к серьезным вещам. У нас впереди игра, пит-стоп. Нужно будет вам ответить на три вопроса. Вопросы числовые. Ваша задача отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина. И большая просьба, пожалуйста, не шумите, устраните лишние помехи, потому что нашим радиослушателям должно быть приятно слушать игру.
2: У Тахира там что-то шуршалка какая-то. Тахир,
3: не шурши. Не шурши. Ну, а мы тем временем начинаем игру.
2: Ребятки, сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли мы любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим поехать на машине из Костаная в Ридер. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Тахир, как ты думаешь?
4: 1000.
2: 1000 километров. Ответ принят. Лжас, твой ответ?
5: 1200, может.
2: 1200. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Вот едем мы с вами из Кустаная в Ридер. Скажите, пожалуйста, сколько железнодорожных путей мы с вами переедем? Ужас, как ты думаешь?
5: Так, ну, 4, может.
3: 4. Твой ответ принят, Тахир?
4: 2.
3: 2. Хорошо, твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: Ребятки, ну вот мы и в Ридере. И самое важное задание на сегодняшний момент – включить, конечно же, радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Ридере? Тахир, как ты думаешь?
4: 102,6 пускай будет.
2: 102,6. Ответ принят. Лжас, твой ответ?
5: 103, может быть.
2: 103. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы с вами на машине едем из Костаная в Ридер, нам нужно преодолеть 1690 километров. И здесь Олжас оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем!
3: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько железнодорожных путей мы переедем, если поедем из Костаная в Ридер? Правильный ответ – 5 железнодорожных переездов. И здесь тоже Олжас был ближе.
2: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Ридере. Так. Правильный ответ – 103,1. И здесь тоже Олжас оказался прав.
3: Олжас,
2: со счетом 3-0. Бензин сегодня достается Олжасу. Ну и топливо улетает в Астану.
3: Ну и вот как раз-таки заправляйся и выезжай в нашу сторону. Ждем тебя.
2: Правда, дозаправиться придется, да, чтобы доехать до Алматушки. Но ничего, я думаю, ты с этим справишься. Приезжай.
3: Молодец, поздравляю. Тебя. За эфиром тебе расскажем, как Спасибо. Ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а Тахира просим не расстраиваться и продолжай писать комментарии в нашем телеграм-канале.
2: И заявки тоже.
4: Я и не расстраиваюсь, у меня и так полный бак пятого бензина.
3: Пускай ужас уже. Супер, отличного дня вам желаю.
4: Все, давайте.
3: Астане огромный привет. Ну а мы продолжаем. Доброе утро всем.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу Беш на радио НС.

0: деньги.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов утра в Казахстане, ну а утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами по-прежнему я, Алима Бимурзина, и Ксения Панченко. Всем привет!
4: Перед выходом в эфир поймала себя на мысли, что типа, а может часок скосим сегодня? Что-то так спать захотелось.
3: Очень
4: вроде время девять, вроде мы уже должны раскачаться.
3: Все три часа.
4: Но вторник, да, что-то как-то не отпускает, поэтому...
3: Ну, знаешь, есть ощущение, что мы не одни в этом своем желании. На самом деле, многие хотят сейчас уснуть, но нет, девочки-мальчики, работаем еще часик, у нас с вами есть.
4: Ну, тогда собрались, потому что впереди у нас гороскопчик для всех знаков зодиака.
3: Ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нихабар». Сегодня тема у нас звучит так. Не называя, пожалуйста, свою профессию, расскажите, пожалуйста, какое слово вы повторяете по 100-500 раз на работе. Мы попытаемся угадать. Присылать голосовые нужно по номеру 775-106-2011.
4: Убедительная просьба оставаться в рамках цензуры. Мы все понимаем. Всему сопереживаем, но все-таки давайте это без того самого.
3: Да, ну и, конечно же, соблюдаем хронометраж. Ну, да. 30-40 секунд максимально.
4: Ну, а еще в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате у нас сегодня лежит 10 тысяч тенге, да. Возможно, кто-то из вас их заберет.
3: Ну и не забывайте о том, что у нас идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. А также у нас есть для вас замечательная новость, которую мы очень хотим с вами поделиться. В преддверии Дня защиты детей мы вам официально афишируем о том, что 1 июня мы приглашаем своих маленьких слушателей вместе с родителями к нам в гости прямо в студию Радио НС.
4: Можно будет увидеть, как устроено радио изнутри, познакомиться с ведущими, заглянуть за кулисы эфира, пообщаться, да. Сделать фото. Ну и вообще просто круто мы с вами проведем здесь время.
3: Вдруг, если ваш ребеночек всегда хотел узнать, как рождаются любимые программы, как выходим в эфир, но мы ведущие, то есть они могут все это воочию посмотреть. Можете присылать свои заявочки уже сейчас по номеру 775-106-2011, написать «Буду 1 июня фио ребенка и сопровождающего».
4: Ну вот. И в ответ вы получите сообщение подтверждения.
3: Да, ну ждем, а мы продолжаем.
4: Гости,
3: всем,
4: да.
3: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 9:09 показывают наши часы. На календаре 19 мая, вторник. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодняшний день проверит, умеете ли вы вовремя отпустить то, что больше не приносит вам пользы.
0: Тельцы, случайная деталь внезапно поможет вам сложить полную картину происходящего.
1: Близнецы, кто-то пытается удивить вас новостью, и ему это действительно удастся.
0: Раки, полезно на время выключить режим спасателя и заняться собственными желаниями.
1: Львы, окружающие будут считывать ваше настроение быстрее, чем вы успеете что-то сказать.
0: Девы, сегодня лучше не спорить с обстоятельствами, они все равно ведут вас в нужную сторону.
1: Весы, неожиданный комплимент или знак внимания заметно поднимет вам настроение.
0: Скорпионы, день подходит для тихих побед, о которых не обязательно рассказывать вслух.
1: Стрельцы, желание резко все поменять может оказаться очень своевременным.
0: Козероги, сегодня стоит позволить себе чуть больше свободы, чем обычно.
1: Водолеи, ваша подача идеи окажется важнее самой идеи. Используйте харизму на максимум.
0: Рыбы, к вечеру появится ощущение, будто пазл наконец начал складываться правильно.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: Ну что, друзья, шоу-беш продолжается, а впереди у нас наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня мы у вас спросили, какое слово вы употребляете очень часто на работе. При этом не называйте свою профессию и не ругайтесь. Без брани сегодня обойдемся в эфире, впрочем, как и всегда.
0: Да, ну и прошу вас, соблюдайте хронометраж, 30-40 секунд максимально. Мы, думаю, поймем и угадаем вашу профессию. Ждем ваши голосовые.
2: Шоу на радио МС. Разные мысли. Вестерн – это фильм, где лошадей в конце остается больше, чем людей. Жернова.
3: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Кия. Movement that inspires.
2: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Сегодня они, не называя свою профессию, пытаются объяснить нам, кем они работают, сказав буквально те слова, которые они повторяют в день по 100-500 раз. Погнали.
3: Да, доброе утро, красота, доброе утро, девочки.
2: Угу. Доброе
3: на
2: утро.
3: Своей работе я повторяю постоянно одну фразу. Это «тяни носок». Всем удачного
4: хореограф.
3: Дня.
2: Тяни носок. Возможно, да. Uh-huh. Или, я не знаю, домохозяйка, которая пытается заставить своего мужа потянуть носок. Так, идем дальше.
5: Доброе утро, страна.
2: Доброе утро,
5: дорогие ведущие, зрители. Я на работе говорю вдох, выдох.
2: Вдох, выдох.
5: Угадайте, что за работа?
2: Прекрасная работа.
5: Я с города Семей. Зовут Александр.
4: Специалист по рентгену.
2: Наверное, да.
4: По флюре вот этому.
2: Да. Тут там реально такой сидишь, думаешь, блин, дышать или не дышать. На самом деле очень становится страшно дышать. Идем дальше.
6: Доброе утро, девочки.
2: Доброе
6: утро, Казахстан.
4: Доброе утро.
6: По нашей теме сегодня. Я работаю на производстве.
2: Угу.
6: У нас очень такой сложный момент с обедом.
2: Да.
6: Я своим коллегам постоянно говорю, пошлите обедать. Потому что очень много работы,
2: ага.
6: Все очень заняты, и мне приходится каждый раз свой отдел приглашать, звать, заставлять обедать. То есть это основное слово, которое начинается, наверное, с 11 часов дня, у нас работа с утра, и до 3 я могу раз 30 повторить, пойдете.
2: Прикольно, если после каждого такого призыва вы бы шли обедать.
4: А мне кажется, нам эта девушка нужна у нас на работе, чтобы с утра она нам говорила, пошли завтракать. Ну подумайте, на полставки выйти.
2: И приносила бы при этом завтрак вообще. Цены бы не было, идем дальше.
7: Салам алейкум, Казахстан!
2: Привет!
7: Доброе утро, наши замечательные, красивые, сногсшибательные, обворожительные ведущие. Лима и Ксения.
2: Доброе.
7: Я в день говорю больше 30 раз здравствуйте, до свидания. Что еще? Хорошего дня вам.
2: Uh-huh.
7: У вас наличка или карта, или Каспий.
2: Uh-huh.
7: А еще зимой я говорю, отряхайте ноги, пожалуйста. Всем любви и кекса.
2: Вы разговорчивый слишком,
4: водитель. Несложно, в принципе. Либо магазин, либо такси, да?
2: Да, слишком разговорчивый. Так, идем дальше.
8: Доброе утро, страна, доброе утро, девчонки. Я в силу своей профессии говорю каждый день только две фразы. Что случилось? И успокоились.
2: Прикольно. Кстати, если бы я не знала, кем работает этот молодой человек, я бы на самом деле... У него, приют домашних животных.
4: Да ты что,
2: да.
4: Ну круто,
2: прикольно.
4: Молодец.
2: Да, идем дальше.
9: Привет, радио.
2: Привет, доброе
9: привет
2: утро.
9: Привет всем из Астаны.
2: Uh-huh.
9: Я часто повторяю на работе слово «бюджет», «освоить», «техническое задание». Угадайте, кем я работаю?
4: В Акимате.
2: Я уже не знаю, честно. Я уже устала угадывать. Давайте просто слушать голосовые.
10: Доброе утро. Ну и вот что мне повторяется каждый день.
2: Что?
10: Всем я желаю в офисе,
2: ага.
10: И постоянно при разговоре, постоянно по телефону разговариваю, очень много звонков у меня.
2: Угу.
10: Хорошего дня. То и вам желаю. Хорошего дня, хорошего настроения.
4: Азима.
2: Мошенник, что ли? Ладно, идем дальше.
11: Доброе утро, страна.
2: Привет.
11: Доброе утро, Несс.
2: Привет.
11: Я на работе часто говорю слово «несогласованно»
2: uh-huh.
11: и применяю его в приложениях «несогласованно» и есть замечания, противоречащие как правилам, так и закону.
4: Uh-huh. Несогласованно, иди отсюда.
2: Самое главное – выучить эту фразу, все, вы приняты на работу. Идем дальше.
12: Здравствуйте, Радио НС.
2: Доброе утро.
12: Здравствуйте, девушки, ведущие. Всем привет.
2: Привет.
12: Мне часто приходится повторять одни и те же слова. Где кнопка? Работает кнопка. Где доступность? Почему пандус 15 градусов не соответствует?
4: Ой-ой-ой.
12: Где я работаю? Узнаете?
4: Это
12: город
4: сложно.
12: Алатау. Всем привет.
2: Это очень сложно, на самом деле. Пандусы, кнопка. Что происходит у вас там на работе?
4: Стройка.
2: Жесть. Идем дальше.
13: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Я говорю такие слова. СФшка, ИСНА, акт сверки, выписка. Оборотно-сальдовая ведомость, 1С, например. Всем хорошего дня.
4: Все, мне мы поняли. Там еще,
2: стало.
4: Кстати, подряд вот два бухгалтера тоже сообщение прислали.
2: Mm-hmm. Да, учитывая, что я была бухгалтером, училась на бухгалтера, мне аж это плохо стало от этих слов. Идем дальше.
14: Доброе утро, девочки. Доброе
2: Привет.
14: Утро, страна.
4: Доброе утро.
14: На работе чаще всего я повторяю слова.
2: Какие?
14: Интеграция, LTE, 5G, 2G, 3G. Угадайте, кем я работаю?
2: Связист. 100%
4: Человек, которому можно предъявлять за качество сотовой связи в Казахстане.
2: Кстати, с прошедшим вас праздником. Идем дальше.
15: Доброе утро, Радио НС. Я часто говорю такую фразу. 2 часа не есть, не пить.
4: А еще сплюньте, наверное, это тоже ваша фраза.
2: Да, это точно. Идем дальше.
16: Сравняюсь с мирно, вольно.
4: Ну, тут без вопросов.
2: Без
4: мы послушались.
2: И дальше у вас коллега идет следом.
1: Добрый день, уважаемое радио. Я на работе всегда повторяю одно слово. Становись ранее смирно! Получилось три слова. Догадайтесь, что за работа.
2: Мы аж упали и отжались, если
4: честно. Я подумала о том, что хорошо, что у нас иммунитет, когда на нас орут. Вообще мы можем не шевелиться в этот момент.
2: Да, но мне, если честно, захотелось упасть и отжаться.
4: Да?
2: Честно, да. Было такое.
4: Я посмотрела.
2: Идем дальше.
16: Доброе утро, радио НС. Доброе утро, девчонки. Как ваши дела?
4: Хорошо.
16: Я на работе постоянно говорю одно и то же слово. Терпим. Терпим.
2: Терпим.
16: И это слово повторяю не по 20, а уже больше, по 100-200 раз. Угадайте, что это за профессия. Всем желаю удачи.
4: Я прям боюсь спросить. Угу. Никита, мы о тебе были лучшего мнения.
2: Расскажи, пожалуйста, по секрету, кем ты работаешь и тем.
4: Пока есть вера в людей.
17: Когда обед? Обед, обед.
2: О, да, когда обед.
4: Приходи тоже, когда завтрак. Завтрак, завтрак, завтрак.
2: Идем дальше, последнее.
18: Бодрого утра. Спасибо. Радио НС.
2: Доброе утро.
18: Бодрого утра, страна. На работе практически каждый день я произношу одну и ту же фразу.
2: Какую?
18: Пожалуйста, расслабьте свою руку.
4: Это вот эта новая приблуда, лакан, или как она? Там же вечно рукой не попадешь. Хорошо, я ее себе не регистрировала, но я смотрю, как люди мучаются. Ниже, выше, ближе, попадите вот там куда-то. Ой, все.
2: Да, вот такие вот были голосовые сообщения. Теперь мы примерно понимаем, кем вы работаете. Ну а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Бауров, не хавар.
19: Нехавар, родной.
0: А ты видишь, нехавар.
19: Нехавар.
2: Ну а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 10 000 тенге.

0: что, друзья, в нашем банкомате есть 10 тысяч тенге, и вы можете взломать наш банкомат и забрать, естественно, содержимое.
1: Вам нужно будет всего лишь ответить на 3 вопроса с 3 вариантами ответов. И если у вас это получается, то денежки ваши. Но сначала отправляйте свою заявку в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры, которая у нас впереди будет с вами. Игра называется «Большой куш». Ждем ваши заявки.
2: На радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате ежедневно лежат деньги. На сегодняшний день мы накопили целых 10 тысяч тенге.
2: И сегодня с нами на связи Евгений из Семея. Жень, доброе утро.
1: Доброе утро, Жень.
3: Доброе утро.
2: Ты готов забрать у нас денежки?
3: Ну, будем стараться.
2: А что ты с ними сделаешь, если ты выиграешь?
3: Да не знаю, придумаем.
2: В копилку положишь?
3: Ну да.
2: Ну ладно.
3: Тоже можно.
1: Хорошо. Ну что, у нас для тебя готовы 3 вопроса. 3 варианта ответа тоже тебе дадим. Твоя задача, Женя, ответить на все вопросы правильно. И в таком случае ты, естественно, заберешь наши денежки и уже будешь копить у себя в копилочке. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Сегодня мы уже который год подряд отмечаем, Жень, день рождения кубика Рубика вопросами в большом куше. И этот год, конечно же, не будет исключением на Радио НС. Скажи, пожалуйста, сколько существует комбинаций у кубика Рубика 3 на 3? Варианты ответов. 43 тысячи, 43 миллиона или 43 квинтиллиона, как ты думаешь?
3: Давайте первый.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Женя, продолжаем взлом банкомата и тему кубика Рубика. Скажи, пожалуйста, сколько времени понадобилось самому Эрнё Рубику, чтобы впервые собрать свой кубик? Варианты ответов. Первое – 5 часов, второе – 20 дней и третье – 30 дней. Как ты думаешь?
3: Второй давайте.
1: Цифра номер 2 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну и третий вопрос. Скажи, пожалуйста, как называют минимальное число ходов для сборки любого кубика Рубика? Варианты ответов. Формула Рубика, код куба или число Бога, как ты думаешь?
3: Давайте первый.
2: Цифра номер 1 принята, и код с Евгением из семьи сегодня получился 1, 2, 1.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Женек, Женек, а мы вообще-то за тебя болели. Искренне болели, но чуть-чуть пролетели.
1: Давай успокаивай теперь нас.
2: В первом вопросе Женя у нас ошибся. На самом деле 43 квинтиллиона. Чтобы лучше представить масштаб, ну вот давайте представляем, визуализируем. Если бы вы могли перебирать по одной комбинации каждую секунду, то вам бы потребовалось около 1,4 триллиона лет для того, чтобы увидеть все комбинации кубика Рубика. Это что-то вообще невообразимое.
1: Во втором вопросе Женечка, к сожалению, тоже ошибся. На самом деле Эрнё Рубику понадобился целый месяц, чтобы впервые собрать изобретенную им же головоломку, когда он создал свой первый прототип из дерева и бумаги в 1974 году. Перед ним не было инструкции, так как он был первооткрывателем, поэтому он целый месяц карпатил и мучился.
2: Ну и в третьем вопросе мы тоже ошиблись. Минимальное число ходов, необходимое для сборки любой начальной конфигурации кубика Рубика размером 3 на 3 на 3, равно 20. В математике и теории головоломок этот теоретический предел и алгоритмы его достижения называют числом Бога или алгоритмом Бога.
1: Вот такие как-то вот сегодня так были сложные вопросы.
2: Обалдеть вообще. Я, честно говоря,
3: 3 раза не туда.
2: Я бы, Жень, честно, тоже ни разу не ответила бы правильно. Поэтому ты не переживай, мы все вместе продумали.
1: Мы в одной лодке. Мы тебе желаем классного дня, не расстраивайся. Пиши нам еще, договорились?
3: Спасибо большое.
1: Семей огромный привет. Ну и своим проигрышем Женя добавляет в наш банкомат еще 5 тысяч тенге. Уже завтра в нашем банкомате целых 15 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: девочки, мальчики.
1: Да, и сегодня хватит.
2: Финальное сообщение нашего WhatsApp'а нас просто добило.
0: 25 секунд песни мы не смогли послушать из-за этого голосового сообщения.
2: Да, и в очередной раз убедились, что любопытство людей и желание знать те процессы, которые совершенно не нужно знать, оно просто иногда нас убивает тоже. Но в целом и общем, между прочим.
1: Все неплохо.
2: У нас очень классные радиослушатели, очень крутые, очень поддерживающие. Тем более, часть из них приведет своих детей к нам в студию 1 июня. Регистрация уже идет полным ходом.
0: Пишите.
2: Быстренько напомню, да, 775-106-2011 на номер WhatsApp надо написать «Буду 1 июня» и фамилия, имя, отчество ребенка и сопровождающего. В ответ вам придет
0: подтверждение,
2: да, ссылочкой с адресом, с временем, все это 1 июня на радио НС.
0: Да, и мы находимся, кстати, в Алмате. Если вы будете вдруг 1 июня в Алмате, то добро пожаловать, мы будем рады, девочки и мальчики.
2: Фотаемся, пообнимаемся и покажем, как мы, хотела сказать, работаем, потом вспомнила, что мы не работаем. Работаем, мы сходим с ума. Ну, короче, вот эти процессы, как происходят, мы вам покажем.
0: Да. И мы с вами уже прощаемся. Завтра 7 часов утра здесь на Радио НС встретимся.
2: Ну, а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Мурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Вежливость – это не только послать, но и проводить.
1: Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
2: НС радиосында Жернова. 350 алты алпыс

0: «Разные мысли». Оптимисты изобрели самолет, а пессимисты – парашют.
1: Жернова. Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
2: НС Радиосында Жарнама. 300 Алта

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: один процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: МС Радио с Нажазов. МС Радио с ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан, Таувалда, Жанал Тардан Хабардарбол, Жильделер Отвал, Кумыльчин Дегутер. МС Радио с Нажазов.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Google тігу мен тоқуды өте жақсы көретін.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио НС 356-6000.

0: Ширнова.
1: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
2: НС радиосында Жарнама. 300 алты, 600.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем большой вторничный привет на волнах радио НС. На календаре уже 18-е, точнее, прошу простить меня, ведь уже 19 мая, все еще в понедельнике немножечко витаю. Неделя постепенно набирает обороты, а значит, самое время добавить в этот день немного хорошего настроения и живого общения. У микрофона Тамерлан Исмаилов, прямо сейчас открываем программу приветов и поздравлений лайв-чат. Тот самый час, когда эфир становится максимально непредсказуемым. Кто-то передает привет друзьям, кто-то внезапно признается в чувствах, а кто-то просто хочет напомнить о себе на всю страну. Так что подключайтесь, номер для связи остается прежним. WhatsApp номер 775-1060-011. Пишите. Ну а разгонять этот час сегодня будет Эд Ширан, друзья, погнали.
0: Лайв-чат. Номер WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Лайф-чат.
1: Послушали, друзья, замечательную песенку, как следует подготовились, зарядились и погнали вместе с вами читать присланные вами приветы. Здравствуйте, НС Радио, любимый Бекбулат. Я приготовила вкусные оладушки. Эмир сладко спит. Очень жду, когда мы вместе позавтракаем. Люблю тебя бесконечно, а твоя Асель. Ну, Эмир, Бекбулат, извиняюсь. Эмир в этот момент сладко спит. Бекбулат, надеюсь, это сообщение вас побудило как следует скорее вернуться к вашей любимой Асель, чтобы поесть и самые вкусные оладушки вместе. Здравствуйте, передаю мужу Асхату привет и хочу, чтобы ты помнил, я тебя очень люблю и всегда жду. Номер, который ты дал, недоступен. В следующий раз узнай адрес, я скажу. Береги себя, Жаном, твоя, собственно, Жанка. Отправили это замечательное приветствие Асхату с вот такой вот информацией, так что будьте в следующий раз повнимательнее, чтобы не происходило подобных, косячков бывает. Здравствуйте, передайте привет Ксюше от Андрея, я ее очень сильно люблю. Ну что же, Ксюша, если вы слушаете наш эфир прямо сейчас, вам от Андрея пламенный привет на всю страну передали и всего самого пожелали. Привет, любимое радио, хочу передать привет для Александра из Денисовки, детский мир. Хочу передать тебе не только привет, но и немного поддержки. Пусть все, что сейчас кажется сложным, со временем обязательно станет легче. Ты справляешься намного лучше, чем думаешь. Береги себя, не забывай верить в хорошие перемены, все обязательно получится. После таких слов сложно не поверить в обратное. Так что, Александр, ловите эти слова. Поддержки замечательные и пламенное приветствие. Все обязательно будет. Здравствуйте, Радио НС. Всем прекрасного дня. Привет, фирма «Магнат». Пухляшка Максим, как дела? Ты не расстраивайся, что я переехала, а то еще заболеешь. Я навсегда в твоем сердце, твоя лапочка Индирочка. Ну что ж, Максим, надеюсь, вы действительно сейчас не унываете, ведь главное, что у вас все просто замечательно. Лапочка Индирочка передает вам пламенный привет и все еще о вас помнит. А своему мужу Евгению передаю пламенный приветик. Нас разделяет расстояние, но я с тобой, милый мой. Ведь наши чувства и желания связали нас одной судьбой. Я далеко, но в сердце ты любовью нежной отзываешься. С тобой все мои мечты. Пойми одно, ты нужен мне любой, и для меня ты самый лучший, самый светлый. Пойми одно, что стал мне ближе всех, что я с тобой пойду на край планеты. Ты свой, родной, любимый человек. Крепко тебя обнимаю и нежно целую. Твой ангел-хранитель Наталья с поцелуйчиками и сердечками, которые вас очень обожает. Муж Евгения, ловите от вашего еще раз ангел-хранителя. Посмотрим, друзья, успеем ли еще одно небольшое сообщение прочитать, а мы рискнем. Добрый день, любимое радио, передайте, пожалуйста, теплый привет из Денисовки Александру от Кристины. Надеюсь, книги тебе понравятся и подарят хорошее настроение. Хочу, чтобы ты чаще улыбался и помнил, что о тебе думают с теплом и очень ждут. Мы скучаем по тебе всей командой, поддерживаем тебя и посылаем тебе много хороших мыслей. Пусть у тебя все будет спокойно и хорошо. Береги себя. Ловите еще раз Александр от Кристины из, собственно, Денисовки. Только это уже Александр, а не Кристина. Запутался. В общем, главное, пламенный привет от вашего имени мы с большой радостью вам передали.
2: Алло, брат. WhatsApp или WhatsApp?
3: NS. Пиши на WhatsApp 8 775

0: жақсы көңілге кепілінген келеме.
1: Жүрбі счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чаще.
2: МС радиосына жазыл. МС радиосын тиктоктан, инстаграмнан, телеграмнан тауып ал да жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал, көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.
3: Лайфчат. И продолжаем, друзья, программу «Лайфчат». Новые сообщения уже тут. Погнали. Добрый день. Очень рада слышать вас в эфире. Для нас «Лайфчат» — волна позитива и прекрасного настроения. Всем добра и мира. Внуку Максату мой привет. Солнышко, ты сильный. Добрый, умный, мы очень любим тебя. Надеюсь, скоро обнимем тебя дома. Сил, здоровья, терпения, удачи. Крепко обнимаю и жду дома. Подпись «Апашка». Также добавили очень красивую фотографию с цветами синего, ну или такого голубенького цвета. Не совсем разбираюсь в цветах, но явное ощущение, что уже полноценная весна с нами, а там уже недалеко и лето. Здравствуйте, Тамерлан, привет, твой любимый радио НС. Родители передают ободряющий привет Максатику. Сынок, ты уже много смог, сможешь преодолеть и это испытание. Если мы верим в то, что завтра будет лучше, то мы можем вынести трудности сегодня. Набери силы, терпения, мой золотой, и помни, что всегда можешь рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Вместе мы обязательно справимся. Скучаем и обнимаем тебя радиоволнами. Ждем встречи дома, а я целую твою любимую макушку, мое солнышко, уже по классике жанра, с традиционными сердечками и смайликами в виде поцелуйчиков. Максатик, также это сообщение ловите. Надя, ты особенная. Мне нравится все то, что между нами происходит. Улыбайся чаще. Я постараюсь все для этого сделать. Серега, радио НС, вам отдельное спасибо. Всем добра. Серега, вам большое тоже спасибо за это сообщение. С большой радостью передали его от вашего имени Надя, которая является для вас той самой особенной. Передаю большой привет мужу Эльдару. Ты самый лучший мужчина в моей жизни. Моя опора. Несмотря ни на что, я безумно горжусь тобой. И очень сильно тебя люблю. Мне так не хватает тебя, твоего голоса, твоих глаз, твоего тепла, мы обязательно все пройдем. Все плохое останется позади, а впереди нас ждет наш дом. Наши разговоры до ночи, смех, объятия и спокойное счастье рядом друг с другом. От Миланы пришло сообщение с миленьким сердечком, будто говорящее по скриптум. Обязательно жди продолжения. Доброго дня, любимое радио. Этот привет от Катерины для любимого Макса. Сегодня я вдруг нашла те самые старые школьные записи и улыбнулась. На душе стало так тепло, будто на минуту вернулась в прошлое. Столько всего меняется вокруг, но некоторые вещи остаются такими же важными и ценными. И знаешь, что бы ни происходило, я все еще люблю тебя. И все еще надеюсь, что у нас все будет хорошо. Твоя Катерина тоже с большим количеством смайликов в виде сердечек и поцелуйчиков. Тоже за вас дико болею, Катерина. Пусть действительно все у вас будет просто.

Замечательно. Здравствуйте. Можете передать привет другу Александру Ляшенко от Абая брата. Саня, брат, мы тебя ждем. Ну что же, Александр, если вы получили это сообщение, то действительно знаете, имейте в виду, что вас ценят, любят, помнят и, конечно же, ждут. Добрый день, Радио НС. Благодаря вам мой любимый человек может слышать, что о нем не забывают. Очень по тебе скучаю, Саш, и жду дома. У Аринки все хорошо. Подписалась Анжела сердечком в конце сообщения. Именно это сообщение, друзья, будет финальным на момент этого выхода, но буквально 2-3 песенки. Я тут как тут, пока же номер WhatsApp 775-1060-011. Именно туда необходимо отправлять все ваши прекрасные приветы.

0: то нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Лайфчат. Лайфчат.
2: 15:23, друзья, ваши сообщения все не уменьшаются. Меня это, как всегда, невероятно радует. Ну и надеюсь, вас это максимально воодушевляет, тем более, что сообщения максимально приятные. Вот, например, здравствуйте, любимое радио, самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет любимому супругу Рубанову Вячеславу. Мой любимый супруг, каждый день я благодарю Бога за то, что он подарил мне тебя. Ты стал фундаментом нашего семейного счастья, тем человеком, на которого всегда можно положиться. Твоя любовь преобразила мою жизнь, наполнила ее смыслом и радостью. В твоих объятиях я нахожу покой после трудного дня. А в твоих глазах читаю обещание прекрасного будущего для нашей семьи. Люблю тебя нежно и преданно. Твоя навеки супруга Бондерган. Кстати, передай через Артема. Ты получил вчера гостиницу от меня. Ну, вот такой вот приятный постскриптум в конце сообщения. Так что, Вячеслав, ловите прекрасные слова от вашей супруги Бондерган и вот небольшой гостиниц, который вам уже вот-вот, только что, можно сказать, передали. Добрый день, радио НС. Нежный, жаркий привет мужу и любимому папочке Мамедову Саиду. Крепко обнимаем, скучаем, любим, целуем, мы всегда рядом. Жена и дочь Златана с поцелуйчиками, чтобы точно не уменьшить ту энергию и тот посыл, который вы отправляли в этом замечательном привете. Здравствуйте, лучшее радио и его ведущие. Хотела передать огромный пламенный привет Кусманову Мухаммеду. Дорогой мой любимый Мухаммедик, или Мухаммедик, я так понимаю, скоро я перееду в город и буду от тебя дальше, но надеюсь, что ты передумаешь и поедешь со мной с нашими детишками, и мы будем самой счастливой семьей. Я очень тебя люблю, мой тигренок, судя по смайлику, твоя Милфа на Элантре. Замечательно, давно, друзья, такие прозвища не видел, советую пользоваться почаще, и мне будет чуть-чуть смешнее, и вам, думаю, забавно. Сердечками в конце сообщения. Еще раз, Мухаммед, он же тигренок от вашей Милфы на Элантре. Пламенный привет и такой вот небольшой, но крайне занимательный посыл. Передаю привет мужу Константину. Жанна, ни одной минуты не жалею о том, что встретила именно тебя. Спасибо, что ты есть у меня. Люблю тебя, мой родной и любимый мужчина. Твоя Айнаш подписалась. Тоже Константин, ловите. Как можете понять, вас очень любят, ценят и вот признаются, что не на минуточку, ни на секундочку не жалеют, что именно вы стали спутником жизни Айнаш. Здравствуйте, я передаю привет Палате 53 и своему спасательному другу Асылбеку от Артема. Крепкого здоровья, скорейшего всем выздоровления, всех обнял. Ну что же, Палате 53 и спасательному кругу Асылбеку, кругу уже начал читать, Асылбеку от Артема передали также с большой радостью. Ловите. Здравствуйте, уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Юрию. Завтра с дедом поедем... Подпись «Мама». Ну вот, получается, тоже пламенный привет и небольшая вот такая информашка специально для Юрия, что завтра с дедом уже поедем. Здравствуйте, хотим поздравить Скворцову Елену с днем рождения, пожелать ей самое главное здоровье, семейного благополучия, женского счастья и всего самого наилучшего. Мы тебя любим, с пожеланиями. И Дан, подписались, вот такие вот скобочки, даже выделили специальное слово. Не знаю, что это значит, но, возможно, скоро совсем узнаю.

0: Лайф-чат.
1: Ну, друзья, близимся все к финалу, немного времени у нас остается, но на этот и, думаю, финальный выход нас еще немного хватит. Здравствуйте, передайте привет Валентине и Даше, удачи вам с покраской. Ну что же, если это действительно так, и вы прямо сейчас слушаете нас, наше радио, то тоже хочется присоединиться и пожелать вам в этом деле то еще удачи. Валентина, Даша, пламенный привет, ловите. Добрый день, радио НС, здравствуйте, Тамерлан, передаю привет сыну Валере. Дома все хорошо, все передают привет, Лерочка, Шкодница, ни минуты покоя. Теперь живем на улице. Бассейн, вода, столько эмоций у малышки. Каждый вечер желаем тебе доброй ночи. Сначала мне дает фотографию, потом сама целует, ставит на место. Люблю очень малышку твою копию. Тебя тоже очень люблю, сын. И очень скучаю. Береги себя, родной. Мама Таня подписалась сердечками и улыбашками. Ну, как-то так. Главное, что эмоции, надеюсь, получилось передать и поделиться вот такой вот очень милой и прекрасной информацией. А можно еще раз, она не услышала. Надя, ты особенная. Мне нравится все то, что между нами происходит. Улыбайся чаще, а я постараюсь все для этого сделать. Серега, радио НС, вам спасибо. Ну что же, Надя, надеюсь, в этот раз вы благополучно сообщение получили. Потому что, энергию такую хочется, прям чувствуется, что Серега хочет поделиться ей не только со всей страной, но и конкретно с вами. Так что, Надя, вы особенное, ловите. Привет, любимое радио, всем отличного дня. Хотим передать огромный привет нашим руководителям. Они сейчас в дороге. Ольга Александровна, Юрий Леонидович, мы вас безумно любим. Все будет хорошо. Сердечком спасибо вам за вашу поддержку. Мы всегда рядом, ваша команда. Ну что же, если они в дороге, то кто знает, может, они смогли все-таки получить это заветное сообщение. На крайняк все-таки можно лично его и передать. Ольга Александровна, Юрий Леонидович, пламенный привет передали. Здравствуйте, я хотел бы передать салам Александру от друзей Диаса, Коляна, Руслана. Ждем тебя, брат, скучаем, береги себя. Ну что же, целая братва, Александр, так что ловите от ваших близких то самое сообщение, которое, ну, можно сказать, выражает все состояние ваших прекрасных друзей, которые вас, собственно, ждут. Так что, действительно, ловите пламенный привет и берегите себя, куда уж без этого. Успеваем еще одно сообщение прочитать. Добрый день, меня зовут... Это не то. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Лерочка спит, нагулялась на улице. Вчера ушла к Смогуловым в гости. Не хочет от них уходить. Все остальное расскажу завтра. Все передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Твоя жена подписалась. Друзья, будем тем временем продолжать. На один выход нас еще хватает. Кто не отправил свое пламенное сообщение, номер WhatsApp буквально через несколько секунд. Запоминайте и пишите. Ну и, конечно, пользуйтесь этой прекрасной возможностью.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, вот и наступил финальный выход в рамках программы приветов и поздравлений Лайв-чат. Увидел все полученные сообщения, даже вот только что. Еще одно отправили, думаю, успеем все зачитать за этот прекрасный выход. Здравствуйте, лучшее радио НС, самому лучшему коту. Хочу напомнить, что люблю его безумно и очень сильно скучаю. От родни привет, твое солнышко любимое, которое светит только для тебя с поцелуйчиками и сердечками. Ловите, лучший кот на свете. Добрый день, Тамерлан, любимое радио НС. Хочу передать пламенный привет своей любимой мамочке. Мам, у меня все хорошо, я очень тебя сильно люблю. Где бы ты ни находилась, я всегда тебя обнимаю, а тебе всегда вспоминаю. Никогда не болей, будь всегда здорова. Всем желаю удачи, хорошего дня, написал Никита из города Шымкент. Спасибо, Никита, за это сообщение. Ловите прекрасный пламенный привет из города прямиком Шымкент для просто прекрасной матери, именно Никиты. Привет, любимое радио, всем отличного дня. Хотим передать огромный привет нашим руководителям, которые сейчас в дороге. Мы ранее это уже читали, но еще раз Ольга Александровна и Юрий Леонидович вам пламенный привет передают. Передайте Даурену удачные покраски. Вот буквально недавно двум прекрасным дамам отправили аналогичное сообщение с удачной покраской, а тут уже передают Даурену. Теперь стало интересно, кто кому отправил первый и где кто находится и в каких условиях. Но главное, что в покрасочных, это уже очевидно. Добрый день, радио НС. Хотел поздравить свою супругу Рахимжанову Макпал Сулейманову с днем рождения и сказать спасибо, что ты есть у меня, и спасибо за наших детей. Они у нас самые лучшие. Люблю тебя, Макпал, твой супруг Алмаз написал это прекрасное сообщение. Тоже присоединяемся к поздравлениям. Макфелл, с днем вашего рождения. Пусть и дальше все будет просто замечательно, а ваш супруг Алмаз и дальше продолжает вас радовать. Любимое радио, передайте огромный привет моей любимой мамочке Анастасии от дочи. Мамуля, мамочка, Настенька, просто хочу напомнить, как сильно я тебя люблю. Ты лучшая мама во всей вселенной. Обнимаю крепко-крепко. Также замечательное сообщение. Еще раз, мамочке Анастасия, где прям выделили, мамуля, мамочка Настенька, вас просто обожают, вас ценят, о вас думают и, конечно же, очень-очень-очень любят. Ловить это пламенное сообщение, где вас еще обнимают крепко-крепко. Тем временем, друзья, все, зачитал все ваши прекрасные сообщения и будем заканчивать, плавно переходя в следующий музыкальный. Никуда не переключайтесь, дальше будет интересно, много интересной информации, хорошей музыки и, в принципе, замечательного настроения.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.

0: 18. Сіз білдіңіз бе?
1: Адамның көзі 10 миллион түсті рингтерді ажырата алады.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
0: НС радиосында Жарнама. 356-60-00.

0: Полина Гагарина с треком «Твоими руками» открывает наш новый музыкальный час. И название, кстати, очень жизненное, ведь многое вокруг действительно создается именно нашими руками. Настроение, решение, отношения, да и сам день в целом. Иногда достаточно одной мелочи, чтобы все пошло совсем по-другому. Нужной музыки, хорошего разговора или просто правильного настроя в нужный момент. Так что следующие 60 минут постараемся провести именно так, легко, с хорошим звучанием и без лишней суеты. Ну а дальше градус настроения еще сильнее поднимет, друзья, Араш со своим легендарным «Бора-бора». Погнали!
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

0: Продолжаем наш эфир, друзья, на радио НС. И время пробок. Заглядывай наши любимые Яндекс.Карты. Видим, что в Алматы 6 баллов. По улице Розубакиева со стороны юга вы потеряете 15 минут дороги от проспекта Раймбека до Сатпаева. По проспекту Абая уже в западном направлении ожидается затор от Гагарина до проспекта Алтынсарина 20 минут. Ну и по Широкова вновь на юг все те же 20 минут вам, друзья, понадобится от бульвара Бухар-Жирау до улицы Хаджанова. В Астане 5 баллов и плотное движение. Больше всего времени потратите по улице Аман с проспектом Мангеликель от моста Марал до бульвара Нуржол. Также ожидается затор по улице Арайс-Туркестан от переулка Нура до улицы Динмухамеда Кунаева. Ну и по проспекту Улы-Дала простоять придется от проспекта Кабамбай-Батыра до улицы Туркестан. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 20 мая, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 25. В Алматы же прогнозируется пасмурная погода без осадков. Все это с температурой плюс 19 градусов.
0: Погода.
2: Көңіліңді мархайтатын, жаныңа шуақ, ұялататын толқын. МС радиосы.
0: Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на радио НС. Найди радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Но и под New Heart от Крэша Адамса, друзья, мы постепенно подходим к завершению этого музыкального часа. И знаете, название этого трека переводится как «Новое сердце», что сегодня звучит даже немного символично. Потому что Астана, кажется, тоже получила свое новое сердце в транспортной системе. В сервисах Яндекс Казахстан, а именно в Яндекс.Гоу и картах, теперь появилась первая линия ЛРТ. Но это уже не просто красивая идея на бумаге. Маршруты можно строить прямо через приложение с пересадками, автобусами и пешими участками. Линия соединяет аэропорт с вокзалом Нурлыжол и проходит через центр города с остановками у Мега Силквей, Ботанического сада, Астана-арены и других знакомых мест. Ну и вся поездка по линии займет около 36 минут. Так что город постепенно меняется, становится быстрее и современнее. Ну и возможно сегодня, совсем скоро привычные поездки по Астане будут ощущаться, ну уже совсем по-другому. Ну а нас, друзья, впереди специальный выпуск новостей от Лизат Абдреевой, так что не пропустите и оставайтесь с нами.
1: Радио Нын Уздыга. НС.

0: Открываем новый музыкальный час вместе с вами, друзья. По-настоящему, по-настоящему энергичное звучание. Самое то для этого времени, когда рабочий день уже постепенно подходит к финишу, а сил хочется наоборот добавить. И знаете, сегодняшний день оказался еще довольно символичным. Среди официально неофициальных праздников отмечается день рождения кубика Рубика. Той самой штуки, которую в детстве каждый хотя бы раз пытался собрать. Но и в какой-то момент понимал, что проще разобрать обратно. Ну, в этом, кстати, есть интересная мысль. Жизнь иногда тоже напоминает кубик Рубика. Все перемешано, непонятно и кажется хаосом. А потом в какой-то момент детали вдруг начинают складываться как надо. Так что пусть этот вечер тоже постепенно собирается в правильную комбинацию. С хорошим настроением, музыкой и приятными мыслями.
1: And this...

0: Друзья, возвращаюсь и смотрим наши Яндекс.Карты, чтобы удостовериться, сколько баллов в мегаполисах. Согласно Яндекс.Картам, кто бы мог подумать, в Алматы 7 баллов, по Тимирязева со стороны запада вы потеряете более 15 минут дороги от улицы Манаса до Жандосова. По проспекту Рускулова в западном направлении ожидается затор от переулка Казыбаева до улицы Сакпакбаева 25 минут. Ну и по проспекту Аль-Фараби на юг больше получаса вам, друзья, понадобится от улицы Луганского до Шашкина. В Астане 4 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Арай до проспекта Туран. Также ожидается затор по проспекту Туран от улицы Ханов, Кирея и Женебека до улицы Достек. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: 17 часов и практически 30 минут показывают наши родины, и вместе с Holy Flame мы буквально тонем в одноименном треке. И знаете, пока звучала, собственно, эта песня, наткнулся на интересную мысль от психолога. Оказывается, постоянный отдых может утомлять человека не меньше, чем работа, потому что мозгу нужен баланс. Напряжение, движение, результат, а уже потом настоящее расслабление. Ведь действительно, отдых особенно ценится именно после насыщенного дня. Без этого контраста даже любимое безделье со временем перестает приносить удовольствие. Так что все эти ожидания вечного отпуска звучат красиво, но только в теории. Иногда именно ритм дела и движения делают вечер по-настоящему приятным. Ну а сейчас главное красиво дойти до финала этого дня вместе с хорошей музыкой.
1: Радио

Разные мысли. Знаете ли вы, что причиной любого развода является брак?

0: The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Билет терс ходим теком сайтында. Байланыс номера 8-777-213-88-88. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ну а на наших часах, дорогие радиослушатели, уже 17:47. Самое время подводить итоги нашего сегодняшнего эфира. Этот день пролетел действительно быстро. Музыка, разговоры, интересные истории и просто хорошее настроение сделали свое дело. И, наверное, именно такие эфиры лучше всего напоминают, как важно иногда просто остановиться на час-другой, включить любимую волну и немного отвлечься от всей повседневной суеты. Впереди вечер, свои планы, встречи, отдых или, может быть, просто долгожданная дорога домой. Так что хочется пожелать вам провести его спокойно, приятно и именно так, как вам хочется. С вами был Тамерлан Исмаилов. Спасибо за компанию и до скорой встречи на волнах Радио НС. Пока-пока.
1: Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын, әпсәтте аралайды жердің жүзін, санап көрсем көп адам таны декен, таптырмайтын десе де басқан ізін. НС Радиосы.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Египетте гүлді осыдан 4000 жылдан астам уақыт бұрын күтіп, баптап өсіре бастаған.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де. Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес

NS Radyosta. NS Radyosunda Şırnama

0: Алекс Ниндзя Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: мысли. Больше всего в порядочных людях нуждаются мошенники.
1: Жирнова. Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: ВАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16017900003E00521-0314 от 28 марта 2014 года.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсізбе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
4: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
7: МС Радиосында Жарнама. 306 алта

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

Бомбас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс». «Экспресс. Прошлое». «Прошлое». На радио «НС».

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Акыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың, елден бөлек.
2: NS радиосы.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.